Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Выпускник программы «Герой Южного Урала» Олег Курсанин после стажировки в Министерстве промышленности займет должность руководителя отдела по взаимодействию с органами власти в Центре промышленной роботизации. Он будет работать над развитием сотрудничества с регионами и продвижением челябинских технологий в области робототехники на федеральном уровне. Курсанин отметил, что наш регион занимает ведущие позиции по внедрению инноваций. Его задача – расширять их масштаб. Челябинские лучники завершили чемпионат Уральского федерального округа в Березовском с 5 медалями, 4 из которых золотые. Впервые такие соревнования прошли в Свердловской области и собрали более 200 участников из 4 регионов, включая Хмао и Янау. Антон Булаев стал двукратным победителем. Он выиграл в личном первенстве и закрепил успех в микс-турнире. Также отличились Елизавета Гусарова, Ксения Олейникова и Регина Выдерникова. Ранее южноуральцы выиграли 5 наград на чемпионате УРФО по 3D-стрельбе в Тюмени. Владимир Путин подписал указ о ежегодном праздновании Дня хоккея 22 декабря. Даты связаны с первым официальным матчем в Советском Союзе в 1946 году. В честь 80-летия отечественного хоккея в России появится еще одна важная дата, стимулирующая развитие спорта. В Челябинске и Магнитогорске, где выступают «Трактор» и «Металлург», 23 декабря пройдет ежегодное хоккейное дерби, придавая матчу особое значение в годовщину. Ранее также был установлен Всероссийский день хоккея 1 декабря. Однако новая дата поможет более широко популяризировать хоккей по всей стране. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северной четверти от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем этот вторник вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Встречайте этот день с нами.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Лиза Стэнсфилд, Love Can, дорогие друзья, 7:36 в Челябинске. Просыпаемся под ритмы радио 100, создаем себе хорошее настроение. Едем на работу, сейчас за окнами 18 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 27 градусов Цельсия. Нас ждет ясная погода, возможны кратковременные дожди с 3 до 4 часов дня. Но это наконец-то будет солнечный день. Поэтому одевайтесь по погоде, берите с собой хорошее настроение и оставайтесь с нами на волнах 100% комфорта.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
1: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гаспачо – идеальное блюдо для летнего дня. Во-первых, этот легкий овощной суп прекрасно освежает, поскольку подается в холодном виде. Во-вторых, готовится из сезонных овощей – томатов, огурцов, перца. Также в него добавляется оливковое масло, чеснок и винный уксус. Однако до 16 века, пока в Европу не завезли томаты, состав гаспачо был иным. В него входили вода, чеснок, оливковое масло и хлебные крошки. Все это смешивалось и поедалось. Блюдо отлично утоляло жажду и придавало сил. Есть разные версии, кто первым придумал так смешивать ингредиенты. По одной – погонщики мулов, по другой – римские легионеры. Так или иначе, но до открытия Колумбом Америки гаспачо был едой бедняков. Однако с добавлением в него томатов ситуация поменялась кардинально. Блюдо стало подаваться при дворах знатных испанцев. Распространяться по столам Европы оно начало через Францию, куда этот холодный суп привезла супруга французского императора Наполеона III Евгения де Монтихо. Также не все однозначно с названием. Одни говорят, что слово «гаспачо» образовано от масарабского «каспа», которое означает «остатки», поскольку для приготовления использовались остатки еды. Другие, что от созвучного еврейского слова «газас», которое переводилось как «разрезанный на кусочки». В любом случае, оба полностью отражают суть приготовления блюда. При этом на родине блюда, в Испании, существует множество других рецептов с иным составом продуктов. Также есть фруктовый вариант и даже горячий. В любом случае, гаспачо – прекрасный летний суп.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: 7 часов 55 минут в Челябинске. Дорогие друзья, заканчиваем этот музыкальный час с рубрикой Lux Time. Все самое лучшее для вас в конце музыкального часа. Прямо сейчас Марк Шольц, She'll Change Your Mind. Следующий час начнем с новостей региона от Елены Трубниковой. А далее вас ждут Сия, Принц и Гвен Стефани. Хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к прокурору Челябинской области Игорю Дангаузеру с просьбой проверить проблему водоснабжения в селе Песчаное Троицкого района, где жители жалуются на слабое водоснабжение и его нехватку для нужд. В рамках проверки также участвует региональный уполномоченный Юлия Судоренко. На ледовой арене «Трактор» прошли съемки нового сериала ТНТ «Челябинский Раджа», в которых корреспондент «Комсомольской правды» Челябинск выступил актером массовки. В съемках приняли участие более 100 статистов, одетых в атрибутику хоккейного клуба «Трактор». Особенностью процесса стало требование к массовке болеть беззвучно, чтобы не мешать записи диалогов актеров. Журналист поделился деталями съемок, включая взаимодействие с актерами. В завершение съемочного дня режиссер Радик Рахимов попросил статистов записать звуки ликования в полную силу. Часть участников получила по 2000 рублей, остальные были волонтерами. Режиссер поблагодарил челябинцев за их профессионализм и энтузиазм. За один день было снято около 5 сцен, которые в сериале займут несколько минут. Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В этом году на Южном Урале вновь пройдут соревнования спартакиады народов России, которые станут отбором к Олимпиаде 2028 года. В 6 видах спорта – дзюдо, бокс, современное пятиборье, легкая атлетика, маунтинбайк и тэквондо – примут участие более 1700 спортсменов, тренеров и судей. Мероприятие стартует 1 августа в Магнитогорске и завершается 16 сентября в Челябинске. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северной четверти от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100. Hey!

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Реклама на Радио 100.
2: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Гвен Стефани, 4 in the morning. Дорогие друзья, у нас уже не 4, у нас уже 8 часов 16 минут в Челябинске. Впереди вас ждет много замечательной музыки, а я, Соня Дегтярева, желаю вам легкого вторника и отличного настроения. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: to the company store.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Колман Доминго напишет сценарий фильма о Тиане из «Принцессы и лягушки». Дэниел Рэдклифф подарит голос принцу в новом мультфильме Netflix по Золушке. Двукратный номинант на премию «Оскар» Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из мультфильма «Принцесса и лягушка». Об этом сообщил Deadline. С автором Колмана выступит режиссер Роберт О'Хара. Кинематографисты ведут переговоры со студией Disney о создании игровой ленты. Проект пока находится на ранней стадии разработки. По информации издания, фильм не будет ремейком анимационной картины. Он задуман скорее как спин-офф, расширяющий вселенную «Принцессы и лягушки». Ранее Disney запустила в разработку подобный проект по «Красавице и чудовищу» – фильм «Гастон». Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году. Он стал последним рисованным проектом Disney. Сюжет рассказывал об официантке из Нового Орлеана 1920-х годов, которая мечтает открыть собственный ресторан. Девушка случайно превращается в лягушку, когда пытается помочь заколдованному принцу. Дэниел Рэдклифф, Янг Мазина и Питер Динклейдж присоединились к актерскому составу анимационного фильма Netflix «Шаги» по мотивам сказки о Золушке. Премьера запланирована на 20 ноября. Рэдклифф озвучит принца, Динклейдж – Родерика, а юный Мазина – Гефа. Сюжет сосредоточился на злых сестрах героини. Одну из сестер Лилит ложно обвиняют в срыве королевского бала с помощью магии. В попытке все исправить она случайно превращает свою сестру Марго в лягушку. Теперь Лилит предстоит объединиться с самой Золушкой, чтобы разрушить заклятие и спасти королевство.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Jam, it's amazing, дорогие друзья. Действительно, это потрясающе, что этот новый день вы встречаете с нами. Спасибо вам большое, что вы остаетесь на волне 100% комфорта. Мы продолжаем подбирать для вас все самое лучшее прямо сейчас. Наша летняя рубрика Summertime, а в ней Анна Карам. Далее в этом часе вас ждут Дайда и Cutting Crew. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100%.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-5505. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти 9 утра в Челябинске. Завершаем наш музыкальный час вместе с Жуао Жилберту «It's Wonderful». Следующий час встретим в компании Антона Образцова. Он расскажет нам о том, что происходит в мире. Легкого вам вторника и хорошего настроения, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кема. В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошел пожар. Об этом в канале «Макс» сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров. Информация о его причинах и пострадавших уточняется, написал Артамонов. Он уточнил, что к месту происшествия направились дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений. С начала ночи в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность, сейчас она отменена. Wildberries вернет в продажу товары, находившиеся на складе в Котовске, после завершения оценки состояния логистического комплекса. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Склад снова начнет принимать поставки 23 июля. Wildberries начала выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии. Логистические комплексы в Котовске и Электростали подверглись атаке украинских беспилотников 18 июля. На двух объектах погибли 8 человек, более 60 пострадали. Американские войска 10-ю ночь подряд наносят серию ударов по Ирану. Эта волна продолжалась 5 часов. По данным иранских СМИ, взрывы были слышны на юге и юго-востоке страны. Система ПВО сработала в том числе в районе атомной электростанции Бушер. Взрывы также были слышны в городе Исфахан, где находится центр ядерных технологий Ирана. Корпус стражи исламской революции заявил о ракетном ударе по системам «Хаймарс» на американской базе в Кувейте. Вооруженные силы Кувейта сообщали, что любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом работы систем ПВО. Минздрав России расширит перечень лекарств и средств, которые должны быть в скорой помощи, передает РИА Новости. В комплектацию, согласно документу, войдет препарат, который помогает быстро снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. А также перевязочное средство на основе каолина. Его можно будет использовать наряду с уже имеющимися средствами на основе хитозана и циолитов. Требования к комплектации укладок разрабатывали с учетом мнения врачей и реального опыта применения препаратов, чтобы помощь была максимально эффективной.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный. Порывы до 15 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 28 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мэрайа Кэри «Without You» — красивая, немножко грустная композиция. Дорогие друзья, давайте мы с вами не будем грустить. Мы будем радоваться, потому что впереди у нас прекрасный вторник, солнечный, летний. И, конечно же, много музыки высшей пробы. Прямо сейчас Ronettes «Be My Baby». Чуть позже Сэм Смит «Dancing with a Stranger», Клод Шале и Серджио Мендес. Оставайтесь с нами, у нас комфортно.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: же.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода. В третьем сезоне «Колец власти» покажутся здания «Кольца Всевластия». Оператор-постановщик нового сериала по «Гарри Поттеру» Адриана Голдман раскрыл некоторые детали производства проекта. Он рассказал, что «Хогвартс» зрители смогут увидеть уже в конце первого эпизода. При этом большую часть серии займет история об обычной жизни Гарри до получения письма в школу чародейства. По словам Голдмана, первый эпизод еще не готов. Команда хочет показать различия между магами и маглами, поэтому мир людей покажет в серых и бледных тонах, а мир волшебников – в ярких и сказочных. Голдман рассказал, что первая игра Гарри в Квиддич состоится в предпоследней седьмой серии. На съемки матча ушло более 7 часов. Оператор также поделился, что съемочной группе приходилось подстраиваться под строгий график молодых актеров. Доминик Маклоклин, Аластер Стаут и Арабелла Стентон приезжали на съемочную площадку примерно на полтора часа, и согласно графику он должен был отснять 6 сцен до их отъезда. Премьера сериала состоится 25 декабря. Первый тизер-шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. Создатели сериала «Властелин колец. Кольца власти» раскрыли первые детали третьего сезона. Как сообщил журнал Empire, новые эпизоды сосредоточатся на одном из важнейших событий в истории Средиземья – создании Кольца Всевластия Сауроном. Действие продолжения развернется спустя несколько лет после финала второго сезона. Саурон, которого играет Чарли Уикерс, будет стремиться укрепить свою власть и начать войну против эльфов. Создатели также рассказали, что масштаб шоу продолжит расти. Третий сезон уделит больше внимания военным конфликтам и политическим интригам Средиземья. Одним из центральных событий станет война эльфов и Саурона, которая в книгах Толкина предшествует падению Нуменора и событиям «Хоббита» и «Властелина колец». Съемки нового сезона уже идут. Точная дата премьеры пока не объявлена. Однако ожидается, что сериал вернется на Prime Video не раньше 2027 года.
1: Exclusive News на Радио 100.
3: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Радио 100.

0: 9:37 в Челябинске, дорогие друзья. В середине каждого часа у нас рубрика «Summer Time». Сюда мы подбираем прекрасные летние композиции, которые позволят создать настроение в это чудесное теплое время года, несмотря на погоду, не пропустить этот замечательный знойный сезон. Прямо сейчас Серджио Мендес «Машкинада», сразу после Энрике Иглесиас. Также в этом часе вас ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: эфире Радио 100. Дорогие друзья, желаю вам никогда не чувствовать себя одинокими. А если вдруг вам станет грустно, настраивайтесь на волну 100FM. Мы всегда рядом и всегда поднимем вам настроение. Завершаем музыкальный час. А следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. А впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области завершился этап выдвижения кандидатов на муниципальных выборах. Всего на единый день голосования в этом году назначено 15 кампаний по выборам депутатов представительных органов. По результатам голосования будут замещены 23 вакантных мандата. По состоянию на 20 июля выдвинули свои кандидатуры 113 человек, сообщили в областном избиркоме. Президент Владимир Путин наградил 3 многодетные семьи и врача из Челябинской области. Почетного звания «Мать-героиня» удостоена Наталья Куприна. Ордена «Родительская слава» Евгений и Анастасия Савины, а также Станислав и Ольга Соболькины. Глава государства отметил их заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» президент присвоил врачу областной клинической больницы номер 2 Асии Закировой за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. На Южном Урале спроектировали реанимобиль для бездорожья. МИАСская группа предприятий разработала машину для отдаленных месторождений, куда обычным скорым не добраться. Реанимобиль построили на полноприводном шасси «Уралнекст». Внутри сиденья и носилки для пациентов, поворотные кресла для врачей. Автомобиль оснащен кислородной системой, аппаратами УЗИ и ИВЛ, электрокардиографом, инфузорной станцией, кардиостимулятором. Реанимобиль позволит оказывать экстренную помощь прямо на месте, не теряя времени на дорогу в больницу. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, ветер северный, порывы до 15 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 28 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт. Мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: can't take my mind.
1: Дорогие друзья, пришло время напомнить о том, где можно прослушать Радио 100, если поблизости у вас не оказалось радиоприемника. У нас есть сайт Радио 100 и сообщество ВКонтакте, и там музыка звучит нон-стоп. Поэтому обязательно заходите. Кроме того, вы можете увидеть на сайте, какая композиция сейчас играет в эфире. И если вам понравилась какая-то песня, можете узнать, как она называется и кто ее исполняет. Кроме того, вы всегда можете попросить умную колонку настроиться на волну 100. Оставайтесь с нами, мы всегда вам рады.
2: Мировой бестселлер на Радио 100.
3: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Колман Доминго напишет сценарий фильма о Тиане из «Принцессы и лягушки». Дэниел Рэдклифф подарит голос принцу в новом мультфильме Netflix по Золушке. Двукратный номинант на премию «Оскар» Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из мультфильма «Принцесса и лягушка». Об этом сообщил Deadline. С автором Колмана выступит режиссер Роберт О'Хара. Кинематографисты ведут переговоры со студией Disney о создании игровой ленты. Проект пока находится на ранней стадии разработки. По информации издания, фильм не будет ремейком анимационной картины. Он задуман скорее как спин-офф, расширяющий вселенную «Принцессы и лягушки». Ранее Disney запустила в разработку подобный проект по «Красавице и чудовищу» – фильм «Гастон». Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году. Он стал последним рисованным проектом Disney. Сюжет рассказывал об официантке из Нового Орлеана 1920-х годов, которая мечтает открыть собственный ресторан. Девушка случайно превращается в лягушку, когда пытается помочь заколдованному принцу. Дэниел Рэдклифф, Янг Мазина и Питер Динклейдж присоединились к актерскому составу анимационного фильма Netflix «Шаги» по мотивам сказки о Золушке. Премьера запланирована на 20 ноября. Рэдклифф озвучит принца, Динклейдж – Родерика, а юный Мазина – Гефа. Сюжет сосредоточился на злых сестрах героини. Одну из сестер Лилит ложно обвиняют в срыве королевского бала с помощью магии. В попытке все исправить она случайно превращает свою сестру Марго в лягушку. Теперь Лилит предстоит объединиться с самой Золушкой, чтобы разрушить заклятие и спасти королевство.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Джордж Майкл с невероятно атмосферной композицией «Spinning the Wheel» только что в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, в этом часе вас ждет не только много хорошей музыки, но и программа «Language Time». В ней Мария Полевщикова расскажет о композиции «Мамбо Итальяно» Дина Мартина. Вы узнаете, что эта песня включает в себя целых 4 языка, один из которых вымышленный. Так что оставайтесь с нами, у нас много интересного.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: A boy went back to Napoli because he missed the scenery.
3: Всем привет, с вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции в исполнении американского певца Дина Мартина «Мамба Итальяна», «Мамба» по-итальянски. «Hey Mambo, Mambo Italiano». «Hey Mambo, итальянская мамба». Go, go, go, you mixed up Siciliana, all your calabrese do the mamba like a crazy with the... Давай, вперед, вперед, ты запутался, сицилиец. Все вы калабрийцы, танцуете мамба как безумные. Изначально композиция была написана Бобом Мэрилом для американской певицы Розмари Клуни в 1954. Но не будет преувеличением сказать, что ныне версия в исполнении Дина Мартина является одной из самых популярных. Вышла она в 1955-м вслед за версией Клуни и сразу заслужила почет и уважение слушателей. Hey Goomba, love how you dance the rumba, but take some advice, Pasiana, learn a how to mamba. Эй, приятель, обожаю, как ты танцуешь румбу, но мой тебе совет, друг, научись танцевать мамба. If you are gonna be a square, you ain't gonna go anywhere. Если будешь старомодным, то далеко не уедешь. Мамба итальяна представляет собой своего рода пастиш на стереотипную итальянскую культуру. По сюжету песни, мужчина приезжает в Италию, по которой уже очень соскучился, и обнаруживает, что все местные ребята уже давно танцуют зажигательный латиноамериканский танец мамба, позабыв о народных танцах и даже о моцарелле. Текст песни представляет собой самую настоящую языковую пиццу. Основой служит, конечно же, английский язык. Но учитывая то, что речь идет о латиноамериканском танце, ставшем популярным в Италии, двумя основными ингредиентами становятся итальянский и испанский. Присутствует там и вымышленный язык. Hey Mambo, Mambo Italiana, go, go, Джо, shake like a Tivana. Hey Mambo, итальянская мамба, давай вперед, Джо, танцуй как безумный. No kiss, did you get happy in the pizza when you Mambo Italiano? El que se dice, you get happy in the pizza when you mamba italiano. Как говорится, ты обретаешь счастье в пиццерии, танцуя итальянская мамба. Безусловно, на этих двух версиях история мамба по-итальянски не закончилась. Зажигательная мелодия и веселый текст сделали свое дело, и песня в тех или иных версиях живет до сих пор. В 1965-м вышла красивая русскоязычная версия в исполнении Тамары Кравцовой. В современном варианте ее перепел Филипп Киркоров. Песня бесчисленное количество раз используется в разных кинофильмах и телепередачах. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: Хуапони Ксамасан в эфире Радио 100. Дорогие друзья, солнце сегодня действительно летнее, теплое, яркое, поэтому если у вас есть возможность в течение дня выйти на улицу, прогуляться, зарядиться его энергией и немножко получить тепла от его лучиков, обязательно это сделайте. А мы создаем вам теплое настроение в эфире Радио 100 круглые сутки. Прямо сейчас у нас рубрика Lux Time, а в ней Мина с композицией I'm a Fool to Want You. Следующий час традиционно начнем с новостей от Антона Образцова. Хорошего вам дня и отличного настроения. Оставайтесь с нами.
1: Lux Time на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия и Украина готовят новый обмен пленными. Он может состояться в ближайшее время. Сейчас стороны занимаются утверждением списков, причем это касается отдельно гражданских, отдельно военнослужащих, сообщила ТАСС уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, даты обмена сознательно не называются, чтобы его не сорвать. Посредники, включая Катары, Египет и Пакистан, представили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня, передает РИА Новости. Администрация Дональда Трампа изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могли бы закрыть окно для дипломатии. Несмотря на это, Вашингтон не исключает возможного провала переговоров и перебрасывает в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, необходимых для эскалации. Власти Тайваня объявили, что впервые на острове будет намеренно снижена скорость мобильного интернета. Это произойдет в августе во время ежегодных учений по гражданской обороне. Каждое отключение будет продолжаться не более получаса. Ограничения затронут 14 городов, где проживает около 70% населения острова. Представитель службы безопасности на брифинге обосновал решение необходимостью проверить, как граждане будут общаться в случае отсутствия доступа к интернету в чрезвычайных ситуациях, начиная от стихийных бедствий и заканчивая предполагаемым китайским вторжением. Россиянам рассказали, как не заболеть на отдыхе за границей. Перед поездкой необходимо узнать эпид-обстановку у туроператора, проверить медстраховку в договоре и сделать нужные прививки, в том числе от кори, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Кроме того, специалисты советуют на отдыхе употреблять только термически обработанные мясо, рыбу и морепродукты. Тщательно мыть овощи и фрукты, не употреблять лед. Избегать незнакомой еды, рынков и угощений от местных жителей. А также нужно пользоваться репеллентами, а при высыпаниях, укусах или присосавшемся клеще сразу обращаться к врачу. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер северный, порывы до 15 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 28 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11:20 в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас вы услышите композицию Билла Уизерса «Lovely Day». Сегодняшний день действительно замечательный, так же, как и поет в своей песне Уизерс. Поэтому давайте наслаждаться им вместе с музыкой 100% комфорта. Далее вас ждут Daft Punk, Эра и Сантана. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это «Эксклюзивные новости», программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода. В третьем сезоне «Колец власти» покажут создание «Кольца всевластия». Оператор-постановщик нового сериала по «Гарри Поттеру» Адриана Голдман раскрыл некоторые детали производства проекта. Он рассказал, что «Хогвартс» зрители смогут увидеть уже в конце первого эпизода. При этом большую часть серии займет история об обычной жизни Гарри до получения письма в школу чародейства. По словам Голдмана, первый эпизод еще не готов. Команда хочет показать различия между магами и маглами, поэтому мир людей покажет в серых и бледных тонах, а мир волшебников – в ярких и сказочных. Голдман рассказал, что первая игра Гарри в Квиддич состоится в предпоследней седьмой серии. На съемки матча ушло более 7 часов. Оператор также поделился, что съемочной группе приходилось подстраиваться под строгий график молодых актеров. Доминик Маклоклин, Аластер Стаут и Арабелла Стентон приезжали на съемочную площадку примерно на 1.5 часа, и согласно графику он должен был отснять 6 сцен до их отъезда. Премьера сериала состоится 25 декабря. Первый тизер-шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. Создатели сериала «Властелин колец. Кольца власти» раскрыли первые детали третьего сезона. Как сообщил журнал Empire, новые эпизоды сосредоточатся на одном из важнейших событий в истории Средиземья – создании Кольца Всевластия Сауроном. Действие продолжения развернется спустя несколько лет после финала второго сезона. Саурон, которого играет Чарли Уикерс, будет стремиться укрепить свою власть и начать войну против эльфов. Создатели также рассказали, что масштаб шоу продолжит расти. Третий сезон уделит больше внимания военным конфликтам и политическим интригам Средиземья. Одним из центральных событий станет война эльфов и Саурона, которая в книгах Толкина предшествует падению Нуменора и событиям Хоббита и Властелина колец. Съемки нового сезона уже идут. Точная дата премьеры пока не объявлена. Однако ожидается, что сериал вернется на Prime Video не раньше 2027 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Дорогие друзья, сегодня мы в нашем сообществе «Радио 100 ВКонтакте» разыграем пригласительный на выставку советского художника Василия Неясова в Музей изобразительных искусств. Для того, чтобы стать счастливым обладателем билетов, вам нужно быть подписанным на наше сообщество, поставить лайк к закрепленной записи с розыгрышем, конечно же, слушать внимательно эфир «Радио 100», где я сегодня задам вопрос, и нужно первым ответить в комментарии под постом на тот самый вопрос, который я вам задам. И еще один небольшой, но важный момент. Пожалуйста, откройте ваш профиль, чтобы мы смогли с вами связаться. Естественно, мы в эфире объявим правильный ответ и свяжемся с тем, кто раньше его написал под нашим постом с розыгрышем. Удачи вам! Оставайтесь с нами!
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас проходит розыгрыш пригласительного на выставку Василия Андреевича Неясова в Челябинском музее изобразительных искусств. Подробности розыгрыша в закрепленном посте в нашем сообществе ВКонтакте. А теперь я задам вам вопрос, на который мы ждем ответ в комментариях к этому посту. Вопрос сегодня такой. Где Василий Андреевич начал свой творческий путь? Ждем ваших комментариев. Хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». В Верхнем Уфале, по данным на утро 21 июля, от воды освобождены все жилые дома. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности Челябинской области. Подтопленными остаются 119 приусадебных участков. Ликвидация последствий ливней продолжается. Специалисты приступили к обеззараживанию местности и дезинфекции питьевых источников. Жители Верхнего Уфалея вакцинируют от гепатита А. Количество киберпреступлений на Южном Урале уменьшилось на 28%, эпизодов краж и обмана на 24%, сообщил Центр общественного мониторинга со ссылкой на данные региональной прокуратуры. Однако сумма потерь жителей области с января по июнь остается внушительной, свыше миллиарда рублей. Социологи выяснили, что более 76% жителей региона хотя бы раз сталкивались с телефонными аферистами. Отмечается, что одним из средств защиты граждан стала горячая линия «Звездочка 1593». Она работает ежедневно с 9 до 18 часов. Консультации бесплатны. Более 70 райдеров сразятся за победу на чемпионате России по вейкбордингу. Соревнования такого высокого уровня пройдут в Челябинске впервые. 24 и 25 июля участники соберутся в вейк-парке «Дамба» на Шишневском водохранилище. В программе три основные дисциплины водно-лыжного спорта. Масштабный турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области, Министерства спорта и Центра спортивной подготовки сборных команд России.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла. А завтра днем плюс 28. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12:16 в Челябинске, дорогие друзья. Я напоминаю, что у нас сегодня ВКонтакте проходит розыгрыш. Мы разыгрываем пригласительный в Челябинский музей изобразительных искусств на выставку Василия Неясова. И чтобы стать обладателем этого самого пригласительного, вам нужно ответить на вопрос, где Василий Андреевич начинал свой творческий путь. Этот ответ вам нужно первым оставить в комментарии под постом о розыгрыше, закрепленном в нашем сообществе ВКонтакте. Ждем ваших ответов, а совсем скоро я объявлю правильный ответ в эфире. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Колман Доминго напишет сценарий фильма о Тиане из «Принцессы и лягушки». Дэниел Рэдклифф подарит голос принцу в новом мультфильме Netflix по Золушке. Двукратный номинант на премию «Оскар» Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из мультфильма «Принцесса и лягушка». Об этом сообщил «Дедлайн». С автором Колмана выступит режиссер Роберт О'Хара. Кинематографисты ведут переговоры со студией Disney о создании игровой ленты. Проект пока находится на ранней стадии разработки. По информации издания, фильм не будет ремейком анимационной картины. Он задуман скорее как спин-офф, расширяющий вселенную принцессы и лягушки. Ранее Disney запустила в разработку подобный проект по красавице и чудовищу, фильм «Гастон». Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году. Он стал последним рисованным проектом Disney. Сюжет рассказывал об официантке из Нового Орлеана 1920-х годов, которая мечтает открыть собственный ресторан. Девушка случайно превращается в лягушку, когда пытается помочь заколдованному принцу. Дэниел Рэдклифф, Янг Мазина и Питер Динклейдж присоединились к актерскому составу анимационного фильма Netflix «Шаги» по мотивам сказки о Золушке. Премьера запланирована на 20 ноября. Рэдклифф озвучит принца, Динклейдж – Родерика, а юный Мазина – Гефа. Сюжет сосредоточился на злых сестрах героини. Одну из сестер Лилит ложно обвиняют в срыве королевского бала с помощью магии. В попытке все исправить, она случайно превращает свою сестру Марго в лягушку. Теперь Лилит предстоит объединиться с самой Золушкой, чтобы разрушить заклятие и спасти королевство.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Depeche Mode – Policy of Truth в эфире Радио 100. Прямо сейчас у нас рубрика «Summertime», а в ней Лиза Она. Далее в этом часе вас ждут Enigma и Адриана Челентано. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Хорошего вам настроения и легкого вторника.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 56 минут в Челябинске, дорогие друзья. Сегодня я задавала в эфире вам вопрос, где начал свою деятельность Василий Неясов. Правильный ответ — в Саранске. Поэтому мы поздравляем победителя, свяжемся с вами в ближайшее время. Если вдруг сегодня не получилось выиграть билеты, не переживайте, слушайте радио 100, мы еще проведем обязательно розыгрыши, и пусть вам повезет в другой раз. Очень быстро летит с вами время, дорогие друзья. В Челябинске уже практически час. На этом я, Соня Дегтярева, сегодня с вами прощаюсь. Мы с вами встретимся уже завтра. Впереди вас ждут новости от Антона Образцова и, конечно, много хорошей музыки. Я желаю вам отличного дня и хорошего настроения. И пусть сегодня вам обязательно повезет. До новых встреч!
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт на крупном предприятии на Урале. Готовивший атаку 60-летний житель Тюмени ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Как уточнили ведомстве, при задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений и в результате был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. В России создана вакцина от нового штамма Эболы Бундибуджо. Она находится на стадии испытаний, заявил научный руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Россия адаптировала вакцину от лихорадки Эбола с учетом появления нового штамма и передала странам Африки российские тест-системы для диагностики заболевания. Напомню, Всемирная организация здравоохранения в мае признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Страховые компании отчитались о значительном росте сборов по добровольному страхованию автогражданской ответственности. В первом полугодии они достигли 2 миллиардов 400 миллионов рублей, превысив прошлогодний показатель на 14%, пишет издание «Коммерсант». Это связано со стремлением страхователей получить дополнительную защиту в условиях, когда лимита по ОСАГО не хватает на покрытие затрат по страховому случаю. При этом страховщики подняли тарифы, чтобы поддержать сегмент ОСАГО, где убыточность превысила 100%. Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха россиян в предстоящий бархатный сезон стали Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе OneToTrip. На зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований. Средняя продолжительность заграничного отпуска порядка 5 дней, средняя стоимость ночи 13 тысяч рублей. За границу россияне чаще всего ездят вдвоем, но наметился тренд на укрупнение компании. Доля поездок вчетвером выросла на 2%, а компания от 5 человек на 1%. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем до плюс 29. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода. В третьем сезоне «Колец власти» покажут создание «Кольца всевластия». Оператор-постановщик нового сериала по «Гарри Поттеру» Адриана Голдман раскрыл некоторые детали производства проекта. Он рассказал, что «Хогвартс» зрители смогут увидеть уже в конце первого эпизода. При этом большую часть серии займет история об обычной жизни Гарри до получения письма в школу чародейства. По словам Голдмана, первый эпизод еще не готов. Команда хочет показать различия между магами и маглами, поэтому мир людей покажет в серых и бледных тонах, а мир волшебников – в ярких и сказочных. Голдман рассказал, что первая игра Гарри в Квиддич состоится в предпоследней седьмой серии. На съемки матча ушло более 7 часов. Оператор также поделился, что съемочной группе приходилось подстраиваться под строгий график молодых актеров. Доминик Маклоклин, Аластер Стаут и Арабелла Стентон приезжали на съемочную площадку примерно на 1.5 часа, и согласно графику он должен был отснять 6 сцен до их отъезда. Премьера сериала состоится 25 декабря. Первый тизер-шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. Создатели сериала «Властелин колец. Кольца власти» раскрыли первые детали третьего сезона. Как сообщил журнал Empire, новые эпизоды сосредоточатся на одном из важнейших событий в истории Средиземья – создании Кольца Всевластия Саурона. Действие продолжения развернется спустя несколько лет после финала второго сезона. Саурон, которого играет Чарли Уикерс, будет стремиться укрепить свою власть и начать войну против эльфов. Создатели также рассказали, что масштаб шоу продолжит расти. Третий сезон уделит больше внимания военным конфликтам и политическим интригам Средиземья. Одним из центральных событий станет война эльфов и Саурона, которая в книгах Толкина предшествует падению Нуменора и событиям «Хоббита» и «Властелина колец». Съемки нового сезона уже идут. Точная дата премьеры пока не объявлена. Однако ожидается, что сериал вернется на Prime Video не раньше 2027 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. С начала сезона от укусов клещей пострадали более 10 тысяч жителей Челябинской области. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Однако специалисты напоминают, что сезон активности клещей еще не закончился. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, почти 33% клещей, снятых жителей региона, оказались переносчиками боррелиоза. Вирус клещевого энцефалита обнаружили лишь у меньше чем половины процента насекомых. Житель Троицка отсудил крупную сумму за плохой ремонт автомобиля. Хозяину машины пришлось трижды обращаться в суд. Первый раз, чтобы вернуть деньги за ремонт, после которого автомобиль едва не загорелся. Второй раз, когда ответчик так и не выполнил обязательства и сумму взыскания проиндексировали. И в третий раз, чтобы взыскать расходы на адвоката и независимые экспертизы. Общая сумма выплат со стороны владельца автосервиса составила 828 тысяч рублей. Также приставы взыскали 96 тысяч исполнительского сбора. Пятый арт-фестиваль «Неискусственно» пройдет в Челябинске 15 августа. В течение дня для горожан будут работать площадки с мастер-классами, лекциями, перформансами и спектаклями. В юбилейном сезоне авторы проекта выбрали тему урбанистики и городских легенд. По традиции «Неискусственно» пройдет в арт-сквере на набережной реки Миас. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Колман Доминго напишет сценарий фильма о Тиане из «Принцессы и лягушки». Дэниел Рэдклифф подарит голос принцу в новом мультфильме Netflix по Золушке. Двукратный номинант на премию «Оскар» Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из мультфильма «Принцесса и лягушка». Об этом сообщил Deadline. С автором Колмана выступит режиссер Роберт О'Хара. Кинематографисты ведут переговоры со студией Disney о создании игровой ленты. Проект пока находится на ранней стадии разработки. По информации издания, фильм не будет ремейком анимационной картины. Он задуман скорее как спин-офф, расширяющий вселенную «Принцессы и лягушки». Ранее Disney запустила в разработку подобный проект по «Красавице и чудовищу» – фильм «Гастон». Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году. Он стал последним рисованным проектом Disney. Сюжет рассказывал об официантке из Нового Орлеана 1920-х годов, которая мечтает открыть собственный ресторан. Девушка случайно превращается в лягушку, когда пытается помочь заколдованному принцу. Дэниел Рэдклифф, Янг Мазина и Питер Динклейдж присоединились к актерскому составу анимационного фильма Netflix «Шаги» по мотивам сказки о Золушке. Премьера запланирована на 20 ноября. Рэдклифф озвучит принца, Динклейдж – Родерика, а юный Мазина – Гефа. Сюжет сосредоточился на злых сестрах героини. Одну из сестер Лилит ложно обвиняют в срыве королевского бала с помощью

0: магии. В попытке все исправить она случайно превращает свою сестру Марго в лягушку. Теперь Лилит предстоит объединиться с самой Золушкой, чтобы разрушить заклятие и спасти королевство.
1: Эксклюзив ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: A boy went back to Napoli because he missed the scenery.
3: Всем привет, с вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции в исполнении американского певца Дина Мартина «Мамба Итальяна», «Мамба» по-итальянски. Hey Mambo, Mamba Italiana. Hey Mamba, итальянская мамба.
4: Go, go, go.
3: Go, go, go, you mixed up Siciliana, all you calabrese do the mambo like a crazy with the... Давай, вперед, вперед, ты запутался, сицилиец. Все вы калабрийцы, танцуете мамбо, как безумные. Изначально композиция была написана Бобом Мэрилом для американской певицы Розмари Клуни в 1954. Но не будет преувеличением сказать, что ныне версия в исполнении Дина Мартина является одной из самых популярных. Вышла она в 1955-м вслед за версией Клуни и сразу заслужила почет и уважение слушателей.
4: Hey, Goomba, my lover, you dance to rumba, but take some advice, paisano, learn how to mambo.
3: Hey Goomba, love how you dance the rumba, but take some advice, paisano, learn how to mambo. Эй, приятель, обожаю, как ты танцуешь румбу, но мой тебе совет, друг, научись танцевать мамбо. If you're gonna be a square, you ain't gonna go anywhere. Если будешь старомодным, то далеко не уедешь. Мамбо итальяно представляет собой своего рода пастиш на стереотипную итальянскую культуру. По сюжету песни, мужчина приезжает в Италию, по которой уже очень соскучился, и обнаруживает, что все местные ребята уже давно танцуют зажигательный латиноамериканский танец мамбо, позабыв о народных танцах и даже о моцарелле. Текст песни представляет собой самую настоящую языковую пиццу. Основой служит, конечно же, английский язык. Но учитывая то, что речь идет о латиноамериканском танце, ставшем популярным в Италии, двумя основными ингредиентами становятся итальянский и испанский. Присутствует там и вымышленный язык. Hey Mambo, Mambo Italiana, go, go, Джо, shake like a Tivana. Hey Mambo, итальянская мамба, давай вперед, Джо, танцуй как безумный.
4: No kiss, did you get happy in the pizza when you Mambo Italiano?
3: El que se dice, you get happy in the pizza when you mambo italiano. Как говорится, ты обретаешь счастье в пиццерии, танцуя итальянская мамба. Безусловно, на этих двух версиях история мамбо по-итальянски не закончилась. Зажигательная мелодия и веселый текст сделали свое дело, и песня в тех или иных версиях живет до сих пор. В 1965-м вышла красивая русскоязычная версия в исполнении Тамары Кравцовой. В современном варианте ее перепел Филипп Киркоров. Песня бесчисленное количество раз используется в разных кинофильмах и телепередачах. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Удары украинских военных по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут быть расценены как военное преступление в соответствии с международным гуманитарным правом. Такое заявление сделал официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан в ответ на запрос ТАСС. Он подчеркнул, что преднамеренные нападения на гражданское население и инфраструктуру являются военным преступлением, но при этом указал на необходимость проведения расследования. Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева сообщила о положительном влиянии вакцины на продолжительность жизни, особенно у пожилых людей. По ее словам, прививки против пневмокока и гриппа снижают риск инфекционных заболеваний. Ткачева пояснила, что вакцины замедляют процессы старения, поскольку инфекции вызывают воспаление, которое, в свою очередь, ускоряет старение. Вакцинация теперь рассматривается как один из элементов геропротекции. Верховный суд Российской Федерации постановил, что водителям не обязательно возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если он был оформлен в электронном виде. Это решение было принято после рассмотрения дела Михаила Лопатина из Свердловской области, который в октябре 2024 года получил штраф в размере 500 рублей от инспектора ГИБДД за отсутствие бумажного полиса, хотя электронный у него был действующий. Верховный суд отменил штраф, посчитав, что наличие действующего электронного полиса достаточно – и отсутствие его бумажной копии не является административным правонарушением. Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили об увеличении скорости солнечного ветра, что может привести к началу магнитной бури в ближайшие часы. Пик активности ожидается к концу сегодняшнего дня, ближе к ночи. Эксперты пояснили, что быстрая плазма солнечного ветра, двигаясь к Земле, создает перед собой зону повышенной плотности межпланетного вещества. Отмечается, что развитие ситуации пока полностью соответствует прогнозам.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100. Give up looking for my baby.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода. В третьем сезоне «Колец власти» покажут создание «Кольца всевластия». Оператор-постановщик нового сериала по «Гарри Поттеру» Адриана Голдман раскрыл некоторые детали производства проекта. Он рассказал, что «Хогвартс» зрители смогут увидеть уже в конце первого эпизода. При этом большую часть серии займет история об обычной жизни Гарри до получения письма в школу чародейства. По словам Голдмана, первый эпизод еще не готов. Команда хочет показать различия

0: между магами и маглами. Поэтому мир людей покажут в серых и бледных тонах, а мир волшебников в ярких и сказочных. Голдман рассказал, что первая игра Гарри в Квиддич состоится в предпоследней 7-й серии. На съемки матча ушло более 7 часов. Оператор также поделился, что съемочной группе приходилось подстраиваться под строгий график молодых актеров. Доминик Маклоклин, Аластер Стаут и Арабелла Стентон приезжали на съемочную площадку примерно на 1.5 часа, и согласно графику он должен был отснять 6 сцен до их отъезда. Премьера сериала состоится 25 декабря. Первый тизер-шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. Создатели сериала «Властелин колец. Кольца власти» раскрыли первые детали третьего сезона. Как сообщил журнал Empire, новые эпизоды сосредоточатся на одном из важнейших событий в истории Средиземья – создании Кольца Всевластия Сауроном. Действие продолжения развернется спустя несколько лет после финала второго сезона. Саурон, которого играет Чарли Виккерс, будет стремиться укрепить свою власть и начать войну против эльфов. Создатели также рассказали, что масштаб шоу продолжит расти. Третий сезон уделит больше внимания военным конфликтам и политическим интригам Средиземья. Одним из центральных событий станет война эльфов и Саурона, которая в книгах Толкина предшествует падению Нуменора и событиям «Хоббита» и «Властелина колец». Съемки нового сезона уже идут. Точная дата премьеры пока не объявлена. Однако ожидается, что сериал вернется на Prime Video не раньше 2027 года.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных родителей из Челябинской области. Наталья Куприна получила почетное звание «Мать-героиня за воспитание 10 и более детей» с положенной ей выплатой в 1 миллион рублей. Орденом «Родительская слава» были удостоены две семьи – Анастасия и Евгений Савины, а также Ольга и Станислав Соболькины, вырастившие не менее 7 детей. К этой награде прилагается денежное поощрение в 500 тысяч рублей для каждой семьи. В Кизельском районе Челябинской области археологи Челябинского педагогического университета сделали значимую находку на месте древнего поселения Бронзового века у поселка Хацбах. Студенты-первокурсники обнаружили каменную литейную форму, которую использовали для изготовления ножей, кинжалов, наконечников, стрел и украшений. Поселение, где живут скотоводы, относящиеся к индоиранской культуре, исследуется с 2023 года. Ранее здесь уже находили каменный боевой топор и костяную рукоять плети. Раскопки посетили ректор университета Александр Кузнецов и его советник Елена Коузова. Помимо работы, студенты посетили казачью станицу Хацбаскую и послушали лекцию доктора исторических наук Владислава Житинева из МГУ. На Всероссийский форум «Патриоты России», который пройдет 25 августа в Тюмени, подано 1727 заявок от жителей 71 региона России и Беларуси. Полномоченный представитель президента в УРФО Артем Жога сообщил о завершении регистрации, отметив, что получен 251 проект, за которыми стоят неравнодушные люди. Главная задача форума – это помочь этим инициативам стать заметнее и обменяться опытом для поддержки бойцов и формирования будущего страны. Участников ждут площадки по поддержке ветеранов СВО, информационной политики и сохранению памяти о Донбассе, а также специальные площадки. Форум является продолжением окружного мероприятия «Патриоты Урала», получившего всероссийский статус по поручению президента. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Колман Доминго напишет сценарий фильма о Тиане из «Принцессы и лягушки». Дэниел Рэдклифф подарит голос принцу в новом мультфильме Netflix по Золушке. Двукратный номинант на премию «Оскар» Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из мультфильма «Принцесса и лягушка». Об этом сообщил Deadline. С автором Колмана выступит режиссер Роберт О'Хара. Кинематографисты ведут переговоры со студией Disney о создании игровой ленты. Проект пока находится на ранней стадии разработки. По информации издания, фильм не будет ремейком анимационной картины. Он задуман скорее как спин-офф, расширяющий вселенную «Принцессы и лягушки». Ранее Disney запустила в разработку подобный проект по «Красавице и чудовищу» – фильм «Гастон». Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году. Он стал последним рисованным проектом Disney. Сюжет рассказывал об официантке из Нового Орлеана 1920-х годов, которая мечтает открыть собственный ресторан. Девушка случайно превращается в лягушку, когда пытается помочь заколдованному принцу. Дэниел Рэдклифф, Янг Мазина и Питер Динклейдж присоединились к актерскому составу анимационного фильма Netflix «Шаги» по мотивам сказки о Золушке. Премьера запланирована на 20 ноября. Рэдклифф озвучит принца, Динклейдж – Родерика, а юный Мазина – Гефа. Сюжет сосредоточился на злых сестрах героини. Одну из сестер Лилит ложно обвиняют в срыве королевского бала с помощью магии. В попытке все исправить она случайно превращает свою сестру Марго в лягушку. Теперь Лилит предстоит объединиться с самой Золушкой, чтобы разрушить заклятие и спасти королевство.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально опроверг информацию о том, что склады Wildberries используются для поставок армии, назвав эти утверждения ложными. Заявление было сделано на фоне недавних инцидентов, когда украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. А также была проведена эвакуация на одном из складских комплексов. Песков охарактеризовал эти удары как проявление террористической сущности киевского режима. Государственная дума приняла закон, который значительно расширяет список административных правонарушений, влекущих за собой выдворение иностранных граждан из России. Документ, одобренный во втором и третьем чтениях, увеличивает число таких статей с 22 до 45. Среди новых оснований для депортации иностранцев – это участие в несанкционных митингах, дискредитация российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Российскую Федерацию и ее граждан, а также правонарушения, связанные с экстремизмом и распространением деструктивности. Информации. Более 8500 территорий благоустроили в России с 2025 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в состав которого вошел продленный решением президента до 2030 года проект «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, также воплощен в жизнь 261 проект-победитель всероссийского конкурса. По национальному проекту качество среды в опорных пунктах должно вырасти на 60% к 2036 году. По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, к 2030 году необходимо обновить еще 30 тысяч пространств и воплотить более 1500 проектов победителей конкурса. Сборная России по плаванию нацелена на завоевание порядка 20 медалей на чемпионате Европы, который пройдет во Франции с 31 июля по 16 августа. Как отметил главный тренер Андрей Шишин, спортсмены уже набрали хорошую форму после чемпионата мира в Сингапуре и сейчас завершают подготовку, выходя на пик физических возможностей. Россияне планируют бороться за призовые места как в личных дисциплинах, так и в эстафетах. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода. В третьем сезоне «Колец власти» покажут создание «Кольца всевластия». Оператор-постановщик нового сериала по «Гарри Поттеру» Адриана Голдман раскрыл некоторые детали производства проекта. Он рассказал, что «Хогвартс» зрители смогут увидеть уже в конце первого эпизода. При этом большую часть серии займет история об обычной жизни Гарри до получения письма в школу чародейства. По словам Голдмана, первый эпизод еще не готов. Команда хочет показать различия между магами и маглами, поэтому мир людей покажет в серых и бледных тонах, а мир волшебников – в ярких и сказочных. Голдман рассказал, что первая игра Гарри в Квиддич состоится в предпоследней седьмой серии. На съемки матча ушло более 7 часов. Оператор также поделился, что съемочной группе приходилось подстраиваться под строгий график молодых актеров. Доминик Маклоклин, Аластер Стаут и Арабелла Стентон приезжали на съемочную площадку примерно на полтора часа, и согласно графику он должен был отснять 6 сцен до их отъезда. Премьера сериала состоится 25 декабря. Первый тизер-шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. Создатели сериала «Властелин колец. Кольца власти» раскрыли первые детали третьего сезона. Как сообщил журнал Empire, новые эпизоды сосредоточатся на одном из важнейших событий в истории Средиземья – создании Кольца Всевластия Саурона. Действие продолжения развернется

0: Спустя несколько лет после финала второго сезона. Саурон, которого играет Чарли Виккерс, будет стремиться укрепить свою власть и начать войну против эльфов. Создатели также рассказали, что масштаб шоу продолжит расти. Третий сезон уделит больше внимания военным конфликтам и политическим интригам Средиземья. Одним из центральных событий станет война эльфов и Саурона, которая в книгах Толкина предшествует падению Нуменора и событиям Хоббита и Властелина колец. Съемки нового сезона уже идут. Точная дата премьеры пока не объявлена, однако ожидается, что сериал вернется на Prime Video не раньше 2027 года.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Дождливая погода в Челябинской области сдвинула сроки кормоуборочных работ и затруднила обработку почвы, что привело к росту затрат аграриев, заявил председатель сельского хозяйства Койлгинское Анатолий Шундеев. Из-за невозможности завести технику в поле усложнилась химическая борьба с сорняками и вредителями, а избыток влаги грозит посевам болезнями. В ряде районов региона в середине июля выпало до 535% нормы осадков. Несмотря на прогнозы по улучшению погоды и приходу жары, фермеры опасаются, что дальнейшие дожди могут негативно сказаться на начале уборки зерновых культур. Массовая гибель 5 миллионов пчел в Аргаяшском районе Челябинской области стала причиной проверки Россельхознадзора. Специалисты ведомства отбирают пробы почвы на пестициды. При их обнаружении будут приняты меры. Ранее Россельхознадзор уже проверял обращение пасечника о гибели пчелосемей в некоторых районах, обнаружив, что его пасека не зарегистрирована. Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных родителей из Челябинской области. Наталья Куприна получила почетное звание «Мать-героиня за воспитание 10 и более детей» с положенной ей выплатой в 1 миллион рублей. Орденом «Родительская слава» были удостоены две семьи – Анастасия и Евгений Савины, а также Ольга и Станислав Соболькины, вырастившие не менее 7 детей. К этой награде прилагается денежное поощрение в 500 тысяч рублей для каждой семьи.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: hero.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На заседании Совета по национальной политике губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил вопросы борьбы с экстремизмом и укрепления инфобезопасности. Он подчеркнул, что в год единства народов России регион находится в состоянии информационной войны, поэтому местным властям необходимо активно противодействовать попыткам дестабилизировать национальную политику в медиасреде. В области уже работают медиа-студия «Киберы», прошли «Расулевские чтения» и фестиваль «Троица в Троице». Кроме того, Текслер напомнил о грантовых конкурсах. Подать заявку на премию губернатора можно до конца июля, а на окружной этап Всероссийской премии «Гордость нации 2026» в Челябинске до 1 сентября. Министерство финансов Челябинской области расширит использование искусственного интеллекта на основе опыта других регионов, где технологии прогнозируют доходы бюджета и контролируют заявки. Как сообщил руководитель ведомства Иван Родионов, сейчас искусственный интеллект уже применяется в централизованной бухгалтерии, а в будущем его планируют внедрить для работы чат-ботов, сравнивания контрактов на портале закупок, детального анализа изменения расходов и мониторинга информации в сети. Министр подчеркнул важность безопасности финансовых данных и главе роль человека в принятии решений. Ранее на конференции в Нальчике Южный Урал назвали лидером по внедрению нейросетей в госфинансах. В поселке Муравейник Агаповского округа реконструировали грунтовую дорогу между улицами Советской и Набережной, страдавшую от паводков. Вместо неэффективных металлических труб строители установили две железнобетонные конструкции диаметром более 1,5 метра и отсыпали проезд скальным грунтом. Аналогичные работы по установке водопропускной трубы и отсыпки провели на самой улице Набережной, где дорогу размыла местная речка. Работы завершились незадолго до ожидаемого в Челябинской области повышения уровня воды в большинстве рек. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100. В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гаспачо – идеальное блюдо для летнего дня. Во-первых, этот легкий овощной суп прекрасно освежает, поскольку подается в холодном виде. Во-вторых, готовится из сезонных овощей – томатов, огурцов, перца. Также в него добавляется оливковое масло, чеснок и винный уксус. Однако до 16 века, пока в Европу не завезли томаты, состав гаспачо был иным. В него входили вода, чеснок, оливковое масло и хлебные крошки. Все это смешивалось и поедалось. Блюдо отлично утоляло жар и придавала сил. Есть разные версии, кто первым придумал так смешивать ингредиенты. По одной – погонщики мулов, по другой – римские легионеры. Так или иначе, но до открытия Колумбом Америки гаспачо был едой бедняков, однако с добавлением в него томатов ситуация поменялась кардинально. Блюдо стало подаваться при дворах знатных испанцев. Распространяться по столам Европы оно начало через Францию, куда этот холодный суп привезла супруга французского императора Наполеона III Евгения де Монтихо. Также не все однозначно с названием. Одни говорят, что слово «гаспачо» образовано от масарабского «каспа», которое означает «остатки», поскольку для приготовления использовались остатки еды. Другие, что от созвучного еврейского слова «газас», которое переводилось как «разрезанный на кусочки». В любом случае, оба полностью отражают суть приготовления блюда. При этом на родине блюда в Испании существует множество других рецептов с иным составом продуктов. Также есть фруктовый вариант и даже горячий. В любом случае, гаспачо – прекрасный летний суп.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм. World News на радио 100.
4: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально опроверг информацию о том, что склады Wildberries используются для поставок армии, назвав эти утверждения ложными. Заявление было сделано на фоне недавних инцидентов, когда украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. А также была проведена эвакуация на одном из складских комплексов. Песков охарактеризовал эти удары как проявление террористической сущности киевского режима. Государственная дума приняла закон, который значительно расширяет список административных правонарушений, влекущих за собой выдворение иностранных граждан из России. Документ, одобренный во втором и третьем чтениях, увеличивает число таких статей с 22 до 45. Среди новых оснований для депортации иностранцев – это участие в несанкционных митингах, дискредитация российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Российскую Федерацию и ее граждан, а также правонарушения, связанные с экстремизмом и распространением деструктивности. Информации. Более 8500 территорий благоустроили в России с 2025 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в состав которого вошел продленный решением президента до 2030 года проект «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, также воплощен в жизнь 261 проект-победитель всероссийского конкурса. По национальному проекту качество среды в опорных пунктах должно вырасти на 60% к 2036 году. По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, к 2030 году необходимо обновить еще 30 тысяч пространств и воплотить более 1500 проектов победителей конкурса. Сборная России по плаванию нацелена на завоевание порядка 20 медалей на чемпионате Европы, который пройдет во Франции с 31 июля по 16 августа. Как отметил главный тренер Андрей Шишин, спортсмены уже набрали хорошую форму после чемпионата мира в Сингапуре и сейчас завершают подготовку, выходя на пик физических возможностей. Россияне планируют бороться за призовые места как в личных дисциплинах, так и в эстафетах. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf».
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: right on.
1: Радио 100. 100% комфорта.

0: Радио 100. Люкс Тайм на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».